0: В Баку пройдет международная конференция на тему «Несправедливость бельгийского колониализма и 101 год борьбы за компенсацию». Состоялись и политконсультации между МИДами Азербайджана и Узбекистана. Энергетическая стратегия, простирающаяся от Баку к миру, от страны, богатой ресурсами, к стратегическому игроку. Аналитический материал. А теперь подробнее. Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Центральной Африканской Республики из-за трагедии, случившейся на руднике 19 августа. Об этом азербайджанское внешнеполитическое ведомство написало на своей странице в X. Глубоко опечалены известием о смертельной аварии на золотом руднике в Центральноафриканской Республике, которая унесла множество жизней и привела к травмам. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших, а также народу и правительству Центральноафриканской Республики. Мы желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления и надеемся, что все пострадавшие будут доставлены в безопасность как можно скорее, говорится в сообщении. Напомним, что в результате обрушения золотого рудника на границе Камеруна и Центральноафриканской Республики погибло около 100 человек. Между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана состоялись штабные переговоры по обсуждению перспектив военного сотрудничества. На встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны, был проведен широкий обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего военного сотрудничества, а также по ряду других вопросов. В ходе встречи также был рассмотрен проект плана двустороннего военного сотрудничества на 2027 год. Даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес. 19 августа заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов находился с визитом в Узбекистане, где состоялась встреча с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым. В ходе встречи были обсуждены вопросы, вытекающие из стратегического сотрудничества между двумя государствами. Была особо подчеркнута значимость интенсивных контактов лидеров двух стран в развитии основанных на братстве и дружбе союзнических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном. Затем состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Узбекистана. В ходе консультаций была отмечена положительная динамика двустороннего политического диалога, а также подчеркнута важная роль межправительственной комиссии и механизма политических консультаций. Также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел встречу с послом Азербайджана Рашадом Мамедовым. Стороны рассмотрели динамику двусторонней торговли и взаимодействия в сфере инвестиций. Отдельное внимание было уделено подготовке двусторонних документов, направленных на дальнейшее расширение торгово-инвестиционного взаимодействия, включая дорожную карту по реализации достигнутых договоренностей и программу по увеличению взаимного товарооборота до 1 миллиарда долларов к 2030 году. Также на встрече обсуждались организационные вопросы 4-го узбекско-азербайджанского межрегионального форума, который состоится 22 августа в Ташкенте и станет площадкой для расширения прямых контактов между регионами и бизнесом двух стран. По итогам встречи определены дальнейшие шаги по наращиванию торговли, продвижению инвестиционных проектов и развитию межрегиональных связей. 21 августа в Баку пройдет международная конференция на тему «Несправедливость бельгийского колониализма и 101 год борьбы за компенсацию», организованная Бакинской инициативной группой. В конференции также примут участие эксперты по международному праву, по вопросам восстановления исторической справедливости и репарации, исследователи, правозащитники и другие. Участники конференции обсудят вопросы продвижения в повестке дня ООН, в том числе Совета по правам человека, тему принесения официальных извинений и выплаты компенсации за преступления, совершенные Бельгией в период колониализма против народов Демократической Республики Конго, Руанды и Бурунди, а также разработки международно обязывающего механизма для контроля за исполнением обязательств Бельгии по репарациям и реституциям в соответствии с принципами, закрепленными в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 60. 60-147. Отметим, что в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 60-147 систематизировано право жертв на правовую защиту и репарацию.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.

30 лет назад, когда впервые проводилась Каспийская нефтегазовая выставка, Азербайджан только начинал свой путь. Сегодня же Азербайджан уже превратился из регионального производителя энергоресурсов в активного участника глобальной энергетической повестки. Этот путь развития отражает не только рост самой выставки, но и историческую трансформацию энергетической стратегии Азербайджана. Как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев, Каспийская нефтегазовая выставка заложила основу современного энергетического развития страны. Азербайджан превратил энергетические ресурсы не только в источник доходов, но и в один из ключевых инструментов национального развития и геополитического влияния. Заявления президента Ильхама Алиева показывают, что энергетическая политика Азербайджана уже вышла за рамки классической модели экспорта сырья и приобрела гораздо более широкий стратегический смысл. Страна использует свои энергетические ресурсы не только как источник экономической прибыли, но и как один из основных инструментов национального развития, укрепления геополитического влияния и усиления международных позиций. Эти оценки вновь напоминают о ключевых этапах энергетической истории Азербайджана. Именно заложенная в тот период стратегическая энергетическая политика впоследствии стала одной из главных опор экономического развития страны, расширения международного сотрудничества и укрепления ее

геополитического значения. Сегодня азербайджанские нефть и газ являются не только экономическим ресурсом, но и важным стратегическим инструментом, способствующим развитию международного сотрудничества, укреплению энергетической безопасности и повышению роли Азербайджана на мировой арене. Подписание в 1994 году контракта ВЕКА стало поворотным моментом в современной истории Азербайджана. В последующие годы такие проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, ТАНАП, ТАП и Южный газовый коридор укрепили позиции страны на международной энергетической карте. Одним из важнейших достижений Азербайджана за последние 30 лет стало превращение богатых энергетических ресурсов в реальную государственную силу. Многие страны обладают и нефтью, и газом, однако далеко не каждому государству удается преобразовать этот потенциал в независимую внешнюю политику, устойчивое экономическое развитие и международное доверие. Азербайджан же успешно продолжил энергетическую стратегию, заложенную контрактом ВЕКА, реализовав проекты глобального значения Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, ТАНАП, ТАП и Южный газовый коридор.

События последних лет на мировом энергетическом рынке показали необходимость более прагматичного подхода. Сохранение баланса между энергетической безопасностью и зеленым переходом стало одной из центральных тем международной повестки. Именно на этом принципе строится энергетическая политика Азербайджана. С одной стороны, страна продолжает развивать нефтегазовый сектор, обеспечивая вклад в энергетическую безопасность государств-партнеров. С другой стороны, инвестирует миллиарды долларов в развитие возобновляемых источников энергии. Такой подход свидетельствует о том, что энергетическая стратегия Азербайджана основана не на идеологических установках, а на экономических реалиях и долгосрочных национальных интересах. Одной из ключевых особенностей азербайджанской модели стало целенаправленное использование доходов от энергетического сектора для достижения стратегических целей государства. Как отметил президент Ильхам Алиев, средства, полученные от экспорта энергоресурсов, направлялись на развитие человеческого капитала, образования, здравоохранения, инфраструктуры и укрепление обороноспособности страны. В результате этой политики были реализованы масштабные инфраструктурные проекты, повысился уровень социального благосостояния, укрепился оборонный потенциал, а экономика Азербайджана стала значительно более устойчивой.

0: Чтобы оценить масштабы изменений, произошедших за последние 30 лет, достаточно сравнить ситуацию начала 90-х годов с нынешними реалиями. Страна, которая когда-то сталкивалась с дефицитом энергоресурсов, высоким уровнем бедности и серьезными экономическими трудностями, сегодня является экспортером энергии, располагает значительными финансовыми резервами и участвует в крупных международных инвестиционных проектах. Именно стратегические решения, принятые в тот период, заложили основу современного развития Азербайджана. Инвестиции, привлеченные в энергетический сектор, ускорили экономическое возрождение страны, позволили существенно сократить уровень бедности, сформировать государственные финансовые резервы и превратить Азербайджан из регионального потребителя энергии в одного из международных экспортеров энергоресурсов. Сегодня СОКАР реализует инвестиционные проекты в различных странах мира, а Азербайджан выступает важным партнером, вносящим вклад в глобальную энергетическую безопасность. Доходы от энергетического сектора сыграли важную роль и в укреплении оборонного потенциала страны. Экономические возможности были направлены на создание современной армии, что в итоге позволило Азербайджану восстановить свою территориальную целостность.
1: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

Азербайджанские журналисты в рамках пресс-тура в Узбекистан 20 августа посетили туристический комплекс «Имама Аль-Бухари», расположенный вблизи Самарканда. Участники пресс-тура ознакомились с современным комплексом, созданным для изучения пропаганды научного наследия выдающегося исламского ученого и одного из наиболее известных исследователей хадисов имама Мухаммада ибн Исмаила Аль-Бухари. Особое внимание журналистов было уделено архитектурным особенностям и современной инфраструктуре комплекса, созданного для приема паломников и иностранных туристов. В ходе ознакомления представители азербайджанских СМИ получили информацию о жизни и научной деятельности имама Аль-Бухари, его вкладе в исламское богословие и значении его фундаментального труда «Сахих Аль-Бухари», считающегося одним из наиболее авторитетных сборников хадисов суннитской исламской традиции. Посещение комплекса имама Аль-Бухари стало одной из остановок пресс-тура, направленного на ознакомление представителей азербайджанских медиа с историческим, культурным, туристическим и современным потенциалом Узбекистана. Азербайджанские журналисты в рамках медиатура по Узбекистану посетили международный туристический центр Silk Road Самарканд. Журналистам представили один из крупнейших туристических проектов Узбекистана, созданный для приема иностранных туристов и проведения международных форумов, деловых мероприятий и развития событийного туризма. Участники медиатура также ознакомились с возможностями центра для проведения различных мероприятий и организации культурных программ для гостей. В частности, здесь и проводятся мастер-классы, позволяющие туристам познакомиться с традиционными ремеслами и культурой Узбекистана. Одной из таких площадок является мастерская по производству традиционной самаркандской бумаги. Журналистам продемонстрировали процесс ее изготовления, от подготовки сырья до получения готовых листов бумаги, а также рассказали об истории и традициях этого ремесла, сохранившегося в регионе. Журналистам рассказали также о концепции вечного города, находящегося на территории международного туристического центра Silk Road Самарканд, и о представленных здесь исторических и культурных особенностях различных регионов Узбекистана. Азербайджанские журналисты посетили Центр исламской цивилизации в Узбекистане. Визит состоялся в рамках медиатура по Узбекистану. Во время визита журналисты познакомились с экспозициями, отражающими историю древних цивилизаций Центральной Азии, маршруты Великого Шелкового Пути, эпохи Первого и Второго Ренессансов, а также периоды правления и деятельности Амира Теймура, Мирзо Улугбека, Алишера Навои и других видных исторических фигур региона. Самостоятельный раздел отведен древним Бактрии, Хорезму, Согду, Фергане и Чачу. Представители прессы также осмотрели зал священного Корана, в котором хранится один из старейших рукописных экземпляров – Коран Усмана, насчитывающий 338 листов. В экспозицию включены и другие рукописные Кораны, датируемые различными историческими периодами Центральной Азии. А 260-метровая стена цивилизации и открытий, объединяющие исторические материалы, археологические артефакты, видеопроекции и интерактивные инсталляции, рассказывает о развитии древних государств и культуры Центральной Азии в современном образовательном формате. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.

Президент Ильхам Алиев дал интервью Национальному информационному агентству Узбекистана. В Баку прошла международная конференция на тему бельгийского колониализма. Азербайджан и Ирак планируют расширить обмен новостей и культурной информации. Сейчас более подробно. Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью Национальному информационному агентству Узбекистана. Как отметил глава государства, отношения между двумя братскими странами опираются на общую историю, культуру, язык и духовные ценности, а также на единство, солидарность и глубокую взаимную симпатию наших народов, передающуюся из века в век, от поколения к поколению. И что межгосударственные отношения, построенные на этом прочном фундаменте, в последние годы вступили в этап беспрецедентного развития. Поднялись на высшую ступень, уровень союзничества и обрели совершенно новое содержание. Затронув расширение экономического сотрудничества между странами, президент Ильхам Алиев отметил, что ряд совместных проектов, реализуемых с узбекской стороной, вносит важный вклад в дальнейшее расширение этого сотрудничества и создание новых возможностей развития между нашими странами. Экономические возможности Азербайджана и Узбекистана дополняют друг друга, и это открывает широкие горизонты для создания новых форматов сотрудничества. В своем интервью глава азербайджанского государства сказал, что Азербайджан и Узбекистан воспринимают Организацию тюркских государств не только как платформу межгосударственного сотрудничества, но и как важное объединение, несущее в будущее нашу общую историю, культуру и духовные ценности. Вклад Азербайджана и Узбекистана в развитие политического диалога, экономических связей, транспортно-логистических возможностей, сотрудничества в сфере образования, науки и культурно-гуманитарной области в рамках Организации тюркских государств служит дальнейшему углублению интеграции между тюркскими государствами, подчеркнул глава государства.

0: Это Азербайджан. Международное радио 85.
1: В Баку состоялась международная конференция на тему «Несправедливость бельгийского колониализма и 101 год борьбы за компенсацию», организованная Бакинской инициативной группой. В мероприятии приняли участие официальные лица из бывших бельгийских колоний Демократической Республики Конго, Раунды и Бурунди, где, по оценке организаторов, до сих пор сохраняется неоколониальное влияние Бельгии, а также представители Марокко, Южноафриканской Республики и ООН. Участники конференции обсудили вопросы продвижения в повестке дня ООН, в том числе Советы по правам человека, темы принесения официальных извинений и выплаты компенсации за преступления, совершенные Бельгией, период колониализма против народов Демократической Республики Конго, Руанды и Бурунди, а также разработки международного обязующего механизма для контроля за исполнением обязательств Бельгии по репатриациям и реституциям в соответствии с принципами, закрепленными в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН за номером 60/147. На мероприятии в центре внимания также находились вопросы обеспечения полного и беспрепятственного доступа к бельгийским колониальным архивам, привлечения специалистов из бывших колониальных территорий наравне с международными экспертами к участию в процессах, а также возвращение человеческих останков и других исторических материалов в страны и их происхождения. Пятое заседание секретарей Совета безопасности Организации тюркских государств пройдет в Баку. Мероприятие запланировано на сентябрь. Ожидается, что в рамках встречи будут обсуждаться вопросы развития сотрудничества между тюркскими государствами в сфере безопасности, региональной безопасности и другие темы, представляющие взаимный интерес. Отметим, что четвертое заседание секретарей Совета безопасности государств-членов Организации тюркских государств состоялось в прошлом году в Бишкеке.
0: 24 часа с вами. Международное радио 85.
1: Аналитика. Комплекс социальных домов на 518 квартир на Нахчеване – новая градостроительная модель в развитии региона. Новый комплекс социальных домов из 518 квартир, закладка фундамента которого состоялась 11 августа в городе Нахчеван с участием президента Ильхама Алиева, является важным поворотным пунктом стратегии модернизации региона. Этот проект является не просто расширением жилищного фонда, а ярким проявлением реальных, устойчивых и ориентированных на человека результатов социальной политики государства в регионах. В современном комплексе, который охватит обширную территорию площадью около 5 гектаров, предусматривается строительство 16 и 7-этажных зданий. Распределение квартир спроектировано с точным учетом потребностей семей различного состава. Выделение квартир с различной площадью и количеством комнат позволит обеспечить комфортное проживание для представителей широких социальных слоев, от молодых до многодетных семей. Главный момент, отличающий данный проект от аналогичных строек, это комплексный подход государства к понятиям «социальное жилье». Здесь обеспечение жильем не ограничивается лишь сдачей четырех стен для жителей, создается экосистема современного микрорайона. Предварительно интегрированное планирование инфраструктуры предотвратит коммунальные и социальные перегрузки, которые могут возникнуть в будущем, и придаст урбанистическому облику города Нахчеван современную эстетику. Этот проект является логистическим продолжением государственных программ по комплексному развитию Нахчеванской автономной республики. Крупные шаги, предпринятые за последнее время в регионе в сферах транспорта и логистики, зеленой энергетики, образования и здравоохранения, создали прочный фундамент для закладки новых жилых массивов. Этот комплекс, который коренным образом улучшит жилищные условия сотен семей, определяет будущую градостроительную модель Нахчевана и демонстрирует повышение качества жизни в регионе до нового стандарта. Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева 2026 год в Азербайджане объявлен годом градостроительства и архитектуры.

0: Это Азербайджан. Международное радио 85. Двадцать августа – Международный день памяти жертв терроризма. Ежегодно 21 августа отмечается как Международный день памяти жертв терроризма. Этот день был учрежден на основании резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций ООН, принятой 19 декабря 2017 года. Международный день памяти жертв терроризма призван почтить память тысяч невинных людей, пострадавших, получивших ранения и погибших в результате террористических актов, оказать поддержку выжившим и защитить их права. ООН отмечает, что террористические акты, пропагандирующие различные виды идеологии ненависти, ежегодно становятся причиной гибели, ранений и страданий тысяч невинных людей. Поддержка жертв терроризма и защита их прав являются первоочередной обязанностью государств-членов. Азербайджан – одна из наиболее пострадавших от терроризма стран. Тяжелые последствия захватнической политики Армении оставили неизгладимый след в жизни азербайджанского народа. В рейтинге по уровню угрозы терроризма Азербайджан признан одной из самых безопасных стран мира с точки зрения терроризма. Каким бы чувствительным и сложным ни было геополитическое пространство, Азербайджан благодаря стремительному развитию стабильности и спокойствию, достигнутых в результате исключительно успешной государственной политики, а также за проводимые последние годы эффективной работе силовых структур в сфере борьбы с терроризмом, получил самый высокий рейтинг внутренней безопасности в мире. Как сказал президент Ильхам Алиев, сегодня Азербайджан является островом безопасности.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Азербайджанская делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии Мазахиром Панаховым находится в Казахстане. Главной целью визита, состоявшегося по приглашению председателя ЦИК Казахстана Нурлана Абдирова, является участие в качестве международного наблюдателя во внеочередных парламентских выборах, которые пройдут в стране 23 августа. Представители ЦИК ознакомятся с ходом подготовки к выборам и деятельностью избирательных комиссий до дня голосования, а в день выборов будут наблюдать за процессом голосования на избирательных участках в Астане. Делегация также примет участие в заседании консультативной платформы центральных избирательных структур стран-членов организации Тюркских государств, которая состоится в Астане 22 августа. В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается процесс великого возвращения на освобожденной от оккупации территории. 21 августа в поселок Кяркиджахан города Ханкенде, а также в села Бадара, Хан-Юрду, Ханабад, Балыджа и Тезебина Ходжалинского района и села Кулатак, Гасанрис, Нижний Уратак и Чапар Ахдаринского района переселились семьи, которые ранее временно проживали в различных регионах республики, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе в поселке Кяркиджахан города Ханкенде переселились 87 семей, 335 человек. Вернувшиеся на родную землю жители выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу. Азербайджан и Ирак обсудили пути укрепления медийного сотрудничества между двумя странами и расширения горизонтов обмена в сфере новостей, культуры и спорта. Обсуждения состоялись в ходе встречи посла Азербайджана в Ираке Эльдара Салимова с главой иракской медиасети Абдул-Каримом Хаммади. Во время беседы Хаммади указал на значительный интерес иракских граждан к туристическому, культурному и историческому потенциалу Азербайджана. В свою очередь Салимов выразил заинтересованность в подписании соглашения о сотрудничестве между медиаорганизациями Азербайджана и Ирака и подчеркнул важность расширения обмена новостной информацией. В рамках повышения вклада транспортной инфраструктуры в развитие туризма предусматривается принятие стимулирующих мер для расширения географии полетов авиаперевозчиков, увеличение частоты рейсов по существующим направлениям, обеспечение более доступных цен на авиабилеты, а также эффективного использования потенциала региональных аэропортов. Это отражено в плане мероприятий государственной программы по развитию туризма в Азербайджанской республике на 2026-2030 годы, утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева от 20 августа 2026 года. Согласно плану мероприятий, предусматривается расширение охвата прямого воздушного сообщения Азербайджанской республики с зарубежными странами и увеличение частоты и интенсивности рейсов. В качестве следующей меры определено снижение стоимости авиабилетов до более доступного уровня.

0: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.
1: В Азербайджане отметят 130-летие выдающегося государственного и научного деятеля Азиза Алиева. Отметим, что в январе 2027 года исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося государственного и научного деятеля Азербайджана, организатора здравоохранения, доктора медицинских наук, профессора Азиза Мамедкеримовлу Алиева. Работая на различных ответственных должностях, он, руководствуясь чувством национальной преданности, неизменно осуществлял весьма плодотворную деятельность, направленную на государственное строительство и совершенствование управления. Азиз Алиев сыграл исключительную роль в построении системы здравоохранения в Азербайджане на новых основах формирования медицинского образования в соответствии со стандартами своего времени и подготовки квалифицированных национальных кадров в этой сфере. В годы Второй мировой войны Азиз Алиев с большим успехом руководил рядом важных работ, отличившихся военно-политическим значением. В решающие моменты истории Азербайджана своими решительными шагами в отношении судьбоносных для народа вопросов он обогатил школу государственного управления. Самоотверженность и вклад Азиза Алиева в дальнейшее укрепление отношений между Азербайджаном и Дагестаном превратили его имя в подлинный символ дружбы и братства наших народов. И завершаем мы наш выпуск новостями спорта. Завершился первый матч этапа плей-офф между командами Твенте и Карабах, встретившимися в Нидерландах в рамках Лиги конференции УЕФА. Матч, проходивший на стадионе Гросвесте в городе Энсхеде, завершился победой представителя Агдама с минимальным счетом 1-0. Единственный гол на 52-й минуте забил Кади Боржес. Ответная встреча состоится 27 августа. Азербайджанский дзюдоист Фарид Рзазаде стал чемпионом мира среди юниоров. Выступавший в весовой категории до 50 кг, спортсмен завоевал золотую медаль в первый день чемпионата мира в Гуаякиле, Эквадор. На пути к финалу Фарид Рзазаде одержал победу над турецким, казахстанским и бразильским спортсменами. В решающем поединке он победил Азельжана Нурбекена из Казахстана. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания. Всего вам доброго.